0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
2: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

0: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Корни». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть нововведений начнет действовать с 1 марта следующего года. Ключевое изменение – срок между этапами испытаний. По обновленным правилам практический экзамен должен быть проведен не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это давалось полгода. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о важности создания комфортных условий для летнего оздоровительного отдыха детей в России. Он подчеркнул, что отдых должен быть полезным для здоровья и развития. Важно, по словам премьера, уделять особое внимание качеству и безопасности детских лагерей, а также развитию их инфраструктуры. Мишустин напомнил, что в минувшем году 40 тысяч оздоровительных организаций по всей стране приняли более 5,5 миллионов ребят. Назван самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии. Эксперты напомнили, что количество рабочих дней в месяц напрямую влияет на то, сколько вы потеряете в зарплате, уйдя на отдых. Поэтому июль – самый выгодный месяц. В нем 23 рабочих дня. Логика проста. Чем больше таких дней, тем дешевле стоит каждый из них. А значит, потери от отпуска компенсировать легче. Аутсайдером по деньгам стал ноябрь. Там всего 20 рабочих дней. Модель «Лада Искра» идет на рекорд. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: На гербе города Выкса изображен единорог.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: своих дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабмину разработать предложение по корректировке федеральных образовательных стандартов и учебных программ с учетом внедрения искусственного интеллекта. Правительство должно выполнить задачу до 1 сентября. Ключевыми направлениями станут углубление междисциплинарной подготовки специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук, а также интеграция ИИ-технологий в образование. Продажи «Лада Искра» идут на рекорд. В апреле новинка продавалась намного успешнее, чем в марте. Рост аж 24%. Напомню, «Искра» продается сегодня в трех вариантах кузова – седан, универсал и кросс-универсал. Модель оснащается бензиновыми атмосферными моторами объемом 1,6 литра, а также механическими коробками передач и бесступенчатым вариатором. «АвтоВАЗ» планирует расширять линейку комплектации и внедрять новые опции комфорта и безопасности. Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного. Так, по словам экспертов, в этом сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м, так и к средневековой готике. Обратить внимание можно и на античность. Что касается цветов, то здесь специалисты советуют обратить внимание на красный, темно-зеленый, белый и темно-синий. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «красный берег».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Можайск – древний подмосковный город, который привлекает туристов сочетанием архитектурного наследия, военной истории и природных ландшафтов. В архитектуре Можайска отразились разные исторические периоды – от княжеской эпохи XIV века до имперской России. Старинные храмы, монастыри и укрепления напоминают о роли города в истории нашей страны. Обязательно посетите Новоникольский собор. Его в XIX веке возвели на месте древнего Никольского храма. Здание сочетает элементы классицизма и барокко. Кстати, купол венчает скульптура покровителя города Николы Можайского. Неподалеку находится и местный Кремль. Он существовал с XIV века, но до наших дней сохранились лишь земляные валы и основания башен. Сегодня на его месте историческая зона с экспозициями и красивейшими панорамными видами на город. Интересно знать, Можайский район сыграл ключевую роль сразу в двух главных войнах России – Отечественной 1812 года и Великой Отечественной. Их память сохраняется в мемориалах и музеях, которые ежегодно привлекают тысячи посетителей. Например, музей-заповедник «Бородинское поле» – один из крупнейших военно-исторических комплексов России, расположен на месте культового сражения. Включает в себя более 200 памятников, братских могил и экспозиций. А если окажетесь в Можайске в теплый сезон, тогда посетите местное водохранилище. Это крупнейший искусственный водоем Подмосковья. И популярное место для купания, рыбалки и активного отдыха. Добраться до Можайска можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. Ближайший аэропорт Внуково в 2 часах езды на машине от Можайска.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Село Александровское дважды становилось городом.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Даргинцы живут на территории современного Дагестана. И это один из крупнейших народов самой южной республики России. Основная часть даргинцев живет на территории нашей страны. Всего их, согласно последней переписи, 522 тысячи человек. Небольшие группы даргинцев проживают и в странах бывшего СССР. В Киргизии, Азербайджане и Туркмении. Сегодня большая часть даргинцев является мусульманами-суннитами. Несмотря на приверженность исламу, многие языческие обряды и даже божества древних времен сохранились в верованиях этого народа. Даргинский язык относится к нахско-дагестанской ветви. Это северокавказская языковая семья. Сам по себе даргинский распадается на большое количество диалектов. Издавна даргинцы занимаются скотоводством и земледелием, а также обработкой дерева, камня, кожи и шерсти. Производят ювелирные украшения и оружие. Селения в горах террасообразные и довольно скученные. Основные типы жилища в предгорьях и горах – многоэтажные дома с плоской кровлей. В советское время были построены более современные селения из многоэтажных домов. Фасады в жилищах обычно имеют открытую галерею или веранду. В кухне даргинцев, которые проживали на равнине, преобладала растительная пища. Высокогорье предпочитали в основном пищу из молока и мяса. Самые распространенные мучные изделия это хинкал и около 50 вариантов пирогов с различными начинками. Очень популярны у этноса также шашлык и плов. И сегодня прощаюсь с вами на даргинском. Гьяхли калена.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
7: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
8: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город. Козьмодемьянск.
10: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о том, что украинский конфликт близится к завершению. Российский президент отметил, что никогда не отказывался от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако добавил, что она должна состояться для подписания финальных договоренностей, а не переговорного процесса. Глава государства напомнил про опыт минских переговоров, который показал, что обсуждения без консенсуса не приведут к урегулированию. Для этого нужна предварительная работа специалистов. При этом Путин поблагодарил посредничество США и Дональда Трампа в данном вопросе, но подчеркнул, что это прежде всего дело России и Украины. Словацкий премьер-министр Роберт Фице вызвал недовольство европейских чиновников своим визитом в Москву на празднование Дня Победы. По данным зарубежных СМИ, они пытаются использовать любые рычаги давления на политика. Немецкий канцлер Фридрих Мерц пригрозил Фице неприятным разговором, а Брюссель предупредил о недоимке в словацком агентстве сельскохозяйственных платежей. Это ставит под угрозу финансирование местных фермеров. Премьер-министр в числе других иностранных лидеров прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После торжественных мероприятий Владимир Путин провел с ним переговоры. Минпросвещение утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах. Акцент в документе сделан на навыках работы с источниками и противодействию фальсификации истории. Он предусматривает создание единой системы просвещения, которая объединит как занятия в школах, так и внеурочную деятельность и дополнительное образование. Ключевые направления – повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов и организация мероприятий. Также в следующем году планируется создание информационной платформы по историческому просвещению. Документ уже направлен в регион для реализации. Российская компания Space Energy планирует начать строительство частного космодрома в течение этого года. Объект получит название «Приморский» и будет расположен в Приморском крае. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок и совершить первый в истории России запуск частной ракеты в космос. Космодром будет использоваться для запусков сверхлегких ракет «Орбита». Это позволит выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную. Сразу три российских бойца смешанных единоборств победили соперников 9 мая в рамках турнира UFC. Бейсан Гурсу Суркаев одолел бразильца Джордана Сантоса. Роман Копылов взял верх над Марком Тулио, еще одним спортсменом из Бразилии. Эта победа стала 15-й в профессиональной карьере россиянина. Александр Волков победил тяжеловеса Вальдо Кортеса Косту. Он вышел на бой под Катюшу, а в интервью признался, что для него было большой честью бороться именно в День Победы. Турнир абсолютного бойцовского чемпионата состоялся в американском городе Ньюарк. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Иду по улицам длинным, к друзьям шагаю, к любимым. Хочу сказать им о главном, о том, что знаю недавно.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня стала, по сути, последней на данный момент для Андрея Губина и одной из самых ярких для прекрасной Жанны Фриске. Вы наверняка запутались, уважаемые слушатели. Сейчас все объясню. В апреле далекого 2005-го состоялось последнее публичное выступление Андрея Губина. Исполнитель спел свою новую песню «Мама Мария». Занятное совпадение, что ведущей того мероприятия была подруга артиста Жанна Фриске. Разумеется, и музыку, и слова к хиту Губин традиционно написал сам. Он же чуть ранее, в 2004-м, стал помогать Жанне Фриске.
1: Мы так устали от фальши, не знаю, что будет дальше, но повторяю упрямо, все в порядке, мама.
2: «Жанна» — именно так называется единственный сольный студийный альбом российской певицы. Он вышел в 2005-м. Главным хитом пластинки стала композиция «Ла-ла-ла». Трек стал невероятно популярен и был написан, ну, вы поняли, кем. И вот в 2006-м Губин подарил свою песню «Мама Мария» Фриске, несмотря на то, что композиция ранее выпускалась на различных музыкальных сборниках звукозаписывающих лейблов в его исполнении. Благодаря успеху нового хита Фриске переиздает свой альбом в 2006-м с обновленной обложкой. Ну а песня «Мама Мария» занимает гордое первое место на пластинке. Давайте вспомним яркую певицу Жанну Фриске.
0: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Игоря Николаева. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, поспорим, что я произнесу всего одно слово, а на вас накатит мощная волна ностальгии. Готовы? Ватрушка. Забавно, что историки до сих пор спорят, откуда же столь интересное слово появилось в нашем языке. Как бы там ни было, ватрушка напоминает солнце, это не случайно. История выпечки восходит к древним временам, когда славяне и поклонялись богу солнца. В честь него пекли большие пироги с творожной начинкой. Исследователи русской народной кухни связывают появление ватрушки с праздником Ивана Купалы. Ведь именно в этот день, 23 июня, отмечают летнее солнцестояние. С 11 века ватрушки захватили все слои общества. Их пекли крестьяне к праздникам и ярмаркам, монахи, как угощение к чаю. Даже в царских палатах были ватрушки, но в очень миниатюрной форме, зато с ванилью и сухофруктами. Кстати, само название ватрушка, по мнению экспертов, появилось намного позже, чем рецепт выпечки. Впервые оно встречается примерно в 18 веке. Согласно одной версии, сначала слово «ватрушка» писалось через «о» и происходило от глагола «ватри». О правильности этого предположения свидетельствует, например, произведение Николая Гоголя. Он всегда писал именно «вотрушка». В старину ватрушки были большими и выглядели как настоящие пироги, но со временем выпечка стала уменьшаться и сегодня, спустя столетия, не утратила своей популярности.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
8: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Киев оказался не готов к обмену военнопленными, заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что за несколько дней до 9 мая украинской стороне было передано предложение об обмене и направлен список содержащихся в России солдат ВСУ. Сперва вторая сторона попросила сократить списки, а затем в Киеве заявили, что в принципе не готовы к процессу. Российский лидер выразил надежду, что обмен пленными все же состоится. Накануне Дня Победы Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить трехдневное перемирие и совершить обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Обе стороны сообщили о согласие на эти условия. Работа южных аэропортов восстановлена в полном объеме, сообщил Минтранс. Прием и вылет самолетов осуществляется без ограничений. За 9 мая был выполнен 441 рейс, перевезли более 60 тысяч пассажиров. Отмен рейсов на 10 мая нет. Однако оперативный штаб продолжит работу до 12 мая. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают следить за ситуацией. 8 мая украинский беспилотник попал в здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Это парализовало работу 13 аэропортов южных регионов. Риск распространения хантавируса низкий, ситуация с заболеваемостью стабилизируется и пандемии не будет, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Этим утром на Тенерифе прибыл круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка вируса. Медики поднялись на борт, проводится эпидемиологическая оценка. Предварительно симптомов болезни у людей на судне нет. Высадка первых пассажиров и членов экипажа уже началась, позже они будут осмотрены повторно. ВОЗ организует 10 вывозных рейсов для их эвакуации. На борту находится 150 человек. Всего на лайнере вирус был выявлен у 8 человек, трое из них скончались. Еще один заболевший находится в больнице в критическом состоянии. Приемная кампания в российские вузы начинается 20 июня, сообщили в Минобрнауки. Этот день един для приема заявлений и документов на все уровни высшего образования, а дата окончания кампании различаются в зависимости от уровня образования и источника финансирования обучения. Для бюджетников по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием завершится с 10 до 20 июля. По бесплатным программам магистратуры и специализированного высшего образования не позднее 20 августа. При платном обучении кампания продлится еще на месяц. Основные направления для зарубежного отдыха россиян этим летом – Турция и Египет, а также страны СНГ. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. А вот Ближний Восток популярностью пользоваться не будет даже при условии возвращения поездок в регион. В летний сезон на это направление традиционно низкий спрос из-за сильной жары. Кроме того, в организации отметили, что россияне открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. 25-й кадр. Как красивая легенда захватила умы многих маркетологов да и обычных людей. 25-й кадр – это вымышленная методика воздействия на подсознание людей посредством вставки в видеоряд скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. Автор метода Джеймс Викари вначале уверял весь мир, что его технология работает. И в это даже многие поверили. Он заявил о проведении сенсационного эксперимента в кинотеатре Нью-Джерси. По его словам, во время показа фильма скрытый проектор каждые 5 секунд выводил на экран надписи «Пейте Кока-Колу и ешьте попкорн». Длительность показа составляла менее 1/300 секунды. Глаз не успевал их заметить, но подсознание якобы фиксировало призыв. Джеймс утверждал, что продажи газировки в буфете выросли на 18%, а попкорна более чем на 50%. Но позже махинатор все же признался, что результаты экспериментов, якобы подтверждавших наличие такого воздействия на людей, были им сфабрикованы. Несмотря на это, многие люди продолжают верить, что хитроумные маркетологи способны вставить в ролик специальный кадр, который заставит нас бежать за рекламируемым товаром против нашей воли. Миф оказался настолько живучим, что в некоторых странах эту технологию даже запретили на законодательном уровне. И, кстати, многочисленные попытки ученых повторить эффект 25-го кадра в контролируемых условиях провалились. Человеческий мозг действительно может воспринимать подобные стимулы, но они не способны радикально изменить наше поведение или заставить купить то, чего мы не хотим.
1: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. 8-800-333-69-37.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Этих дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Коллеги, спасибо за фидбэк.
8: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин внес в Госдуму на утверждение договора об углублении союзничества между Россией и Южной Осетией. Планируется расширение сотрудничества в социально-экономической, энергетической, политической, оборонной и других областях. В том числе в рамках договора будет вестись работа по созданию единого экономического пространства. 9 мая Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Политики подписали договор об интеграции. Республика Сербская не присоединится к санкциям против России, несмотря на прессинг Европы, заявил президент автономии Синиша Каран. Он подчеркнул, что чиновники Евросоюза используют политические и экономические рычаги для давления на политику других государств. Это касается не только Республики Сербской, но и других стран, которые поддерживают связи с Россией. Руководство Республики Сербской во главе с президентом прибыло в Москву на торжества в честь Дня Победы. Также 9 мая Владимир Путин провел переговоры с делегацией автономии. Выпускники школы в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам. Для переэкзаменовки будут доступны русский язык, математика и один предмет по выбору. Повторная сдача будет возможна в резервные дни приема экзамена 8 или 9 июля, а также в сентябре. Первоначальный результат сдачи экзамена аннулируется, даже если новый окажется ниже. Время получения окончательного результата экзамена сильно сдвигается, а из-за этого время подачи заявления в вузы сокращается. Поэтому подавать документы необходимо оперативно. Празднование Дня Победы в России прошло без правонарушений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Общественную безопасность обеспечивали более 120 тысяч сотрудников ведомства. Также в охране порядка участвовали военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности. Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что попыток ударов по Москве со стороны Киева во время проведения Парада Победы на Красной площади зафиксировано не было. ДТП в России чаще всего происходит по четвергам и пятницам, следует из статистики госавтоинспекции за первый квартал. В прошлом году лидерами по аварийности были те же дни. Меньше всего происшествий на дороге фиксируются в среду и воскресенье. Чаще всего столкновения происходят с 13 до 14 часов, а самый спокойный период – с 4 до 5 утра. Всего за первые три месяца года произошло более 22 тысяч автоаварий. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Российский хоккеист Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли этого сезона. В рамках плей-офф НХЛ игрок команды Миннесота Уайлд набрал 3 очка, забросив одну шайбу и сделав 2 результативные передачи. Теперь в его активе 14 очков. Второе и третье место делят Куин Хьюз и Митчелл Марнер. У них по 13 очков. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Богородицк – небольшой город в Тульской области. И здешние места вдохновляли самого Льва Толстого. Главным магнитом для туристов в городе является роскошная усадьба Бобринских. Именно здесь частенько бывал Лев Николаевич. И, по слухам, именно она послужила одним из прототипов имени Алексея Вронского в знаменитом романе «Анна Каренина». Сегодня дворцово-парковый ансамбль часто называют Богородицким Версалем или даже Тульским Петергофом. Резюмируя, этот шедевр архитектуры 18 века обязательно стоит увидеть лично. Прогулка по залам и ухоженному парку буквально перенесут вас в эпоху русского классицизма. А еще помимо дворца в городе можно увидеть сохранившиеся элементы исторической застройки. Они добавляют Богородицку особого шарма. Посетите и Свято-Казанский храм. Он стоит среди вековых деревьев и будто сошел с полотна. Строгий классицизм и купол, который буквально утопает в зелени. Богородицкий железнодорожный вокзал – одна из немногих в России станций, которая одновременно является и полноценным музеем. Уютное здание в стиле 19 века с пейзажным сквером на привокзальной площади превращает поездку на поезде в маленькое путешествие в прошлое. Не забуду и про центральную часть города. Ее недавно отреставрировали. Здесь появилась современная набережная для прогулок и несколько кафе. Добраться до Богородицка можно на автобусе, машине или поезде. Ближайший аэропорт же в Калуге. Этот город находится в 3 часах езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю, я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: Обоих был. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Телеутаем древнейший народ Сибири. Популярен у этноса шаманизм, а еще они готовят гигантские пельмени. Но обо всем по порядку. Согласно последней переписи, в России проживает 2230 телеутов. Издавна у народа существовала сложная модель мира. Его делили аж на 5 земель. Важную роль в жизни телеутов играли шаманы, дар которым передавался по наследству. С приходом христианства многие традиционные обрядовые праздники сплелись с православными. И телеутский язык сегодня плотно смешался с русским. И многие телеуты разговаривают на занятной смеси русского и телеутского. Традиционное телеутское жилище представляло чум конической формы. Его утепляли дерном, обмазывали глиной, а сверху покрывали шкурами животных. Зимой представители этноса строили полуземлянки с двускатной крышей. Жилище делилось на две части. Справа располагалась женская, а слева мужская. По роду преобладающих традиционных занятий телеуты делились на две группы – полукочевые скотоводы и степные охотники. Скотоводы разводили баранов и крупный рогатый скот. Охотники, помимо добычи пушного зверя, занимались рыболовством и собирательством. Основу рациона народа составляла мясо-молочная пища. С 16 века распространение получили модернизированные пельмени. В отличие от традиционных русских, телеутские пельмени лепили в форме полумесяца. Размер изделия в разы больше привычных нам, сродни небольшому чебуреку. И сегодня прощаюсь с вами на телеутском. Леа ан ац.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Рідних дорог.
1: В Москве 5 часов.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков призвал Ереван дать разъяснение по поводу заявлений Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря президента, Россия считает ненормальным, что Армения предоставила политику площадку для антироссийских высказываний. Песков отметил, что республика вправе проводить мероприятия для расширения внешнеполитических связей, однако указал на отсутствие балансирующих заявлений со стороны руководства страны. В начале недели в Ереване проходил саммит Европейского политического сообщества. Выступая на открытии, украинский лидер пригрозил атаковать Москву дронами во время парада 9 мая. Более 16 тысяч эпизодов нарушения режима прекращения огня фиксировали со стороны Украины за сутки. По данным Минобороны, ВСУ наносили удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск в зоне спецоперации, а также по гражданским объектам в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Ранее Москва и Киев согласились на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии в честь Дня Победы с 9 по 11 мая. Автобус с детьми столкнулся с большегрузом на трассе под Омском. 9 человек госпитализированы, 1 погиб. По данным регионального управления МВД, в салоне школьной «Газели» находилось 8 несовершеннолетних. Один из них, 12-летний мальчик, скончался на месте. Остальные дети с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Снегопад и шквалистый ветер оставили без электричества десятки тысяч человек на Урале и в Западной Сибири. В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали отключение электроэнергии и ввели ограничения на движение всех видов транспорта. Аварийные бригады занимаются ликвидацией последствий. Также, по данным СМИ, электроснабжения лишились жители почти 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области. В Тюмени из-за непогоды повалило деревья, рекламные щиты, павильоны автобусных остановок и другие конструкции. Наибольшее количество вакансий в России предлагают в сфере ритейла, следует из данных исследования сервиса Superjob. Наиболее востребованная позиция – это продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте – область промышленности и производства. Работодатели чаще всего ищут конструкторов, технологов и механиков. Также в топ-3 вошел строительный сектор, где больше всего заинтересованы в электромонтажниках и электрогазосварщиках. Испытание оснащения нового скафандра «Орлан» МКС номер 8 пройдет на Международной космической станции на следующей неделе. Он был доставлен на орбиту кораблем «Прогресс МС-34». Как отметил космонавт Сергей Куть-Сверчков, это один из самых важных грузов, прибывших на станцию. Кроме того, были доставлены оборудование для замены и проведения экспериментов, стандартные рационы питания, одежда, предметы гигиены, а также посылки из дома. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: «Фонотека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Советские фильмы подарили нам тысячи классных моментов и, как сейчас бы сказали, сотни крутых саундтреков. Песня «Постой, паровоз» дебютировала в СССР в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. И довольно быстро обрела огромную самостоятельную популярность. Исполнили ее, как вы помните, блистательные Юрий Никулин и Георгий Вицин. История композиции, по сути, окутана тайной. Как заявлял Никулин, основные слова он нашел в своем армейском альбоме, куда записывал анекдоты и услышанные на войне мотивы. Леонид Гайдай в процессе работы над комедией вдруг понял, что для непутевой троицы нужна особенная песня, возможно, даже с элементами преступной романтики. Никулин, как знаток такого фольклора, предложил несколько вариантов. Из них был выбран именно «Паровоз».
1: «Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера».
2: Конечно, после выхода песни и ее оглушительного успеха о правах на ее авторство заявили сразу несколько человек. Но большинство специалистов все же склоняются к ее народному происхождению. Песня наверняка много раз переписывалась и переделывалась. Прошла через тюрьмы и лагеря, обрастала новыми куплетами и различными вариациями. А короткий песенный фрагмент в «Операции И» — лишь верхушка айсберга.
0: «Фонотека» на радио «Родных дорог».
3: Постой, паровоз, не стучите колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
4: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на пути.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нить орехов в застывшем виноградном или гранатовом соке. Это, пожалуй, самый известный десерт, который можно попробовать на южных курортах России. А легендарный чурчхеле расскажу прямо сейчас. Занятно, что в Турции название блюда можно перевести как «ореховая колбаса». И оно довольно точно отражает рецепт чурчхелы. Отмечу, что это традиционный национальный десерт народов Кавказа. Кстати, кавказцы ведут непримиримые споры, чья же чурчхела на самом деле. Свои права заявляют не только грузины, но и армяне, осетины и абхазцы. В эти правовые дебри мы с вами лезть не будем. А лучше отмечу, что десерт имеет не только приятный вкус, но и является ценным источником питательных веществ. Ведь в составе только орехи, сок и немного муки. Наверняка вы знаете, что нити виноградно-ореховых бусинок бывают всех цветов радуги. И это легко объяснить разными рецептами. Часто виноградный сок заменяют на вишневый или яблочный. Оригинальная же чурчхела тоже может похвастаться разноцветностью. Но все это благодаря спелому винограду разных сортов. От насыщенного желтого до темно-бордового. В нашей стране чурчхела стала особо популярна в 60-е годы 20 века, когда наши люди стали массово отдыхать на побережье Черного моря. Впрочем, любим десерт и сегодня.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

«Радио родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Юрий Ушаков назвал бессмысленными любые переговоры с Киевом, пока Украина не выведет войска из Донбасса. По мнению помощника российского президента, сейчас руководство страны отказывается это делать при поддержке европейских чиновников. Однако украинская сторона, по его словам, понимает, что рано или поздно ВСУ придется вывести свои подразделения из региона. Кроме того, Ушаков выразил уверенность, что эмиссары президента США Стивен Виткоф и Джаред Кушнер в скором времени могут посетить Москву. И тогда российско-американский диалог по украинскому урегулированию продолжится. Германия хочет, чтобы посредником в диалоге Европы и России стал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Такое обсуждение в настоящее время ведется правящей коалицией ФРГ, передают немецкие СМИ. При этом Владимир Путин ранее в качестве предпочтительной фигуры для этого назвал экс-канцлера республики Герхарда Шредера. Предложение российского президента в Германии встретили противоречиво. Ряд деятелей поддержал его кандидатуру. Однако, по данным источников, в правительстве страны Берлин не хочет видеть бывшего канцлера в качестве возможного переговорщика. Крупный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Свердловской области. По данным регионального МЧС, загорелись две складские и одна бытовая постройки. Также два здания автосервисов и готовая продукция, складированная на открытой территории. Огонь локализовали на площади около 4000 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций. В тушении участвовало 50 человек и 18 единиц техники. Мошенники под видом правоохранительных органов рассылают письма сотрудникам крупных российских компаний, предупредили в профильном управлении МВД. В письмах содержится требование пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Жертве предлагают заполнить анкету с вопросами о рабочем устройстве, действиях в определенные даты, программах удаленного доступа и личных данных. После ее заполнения злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается троянцем и проникает в корпоративную сеть для последующего шифрования инфраструктуры и с требованием выкупа. Военная драма «Ангелы Ладоги» предварительно возглавляет российский кинопрокат на вторые майские праздники. Картина собрала свыше 327 миллионов рублей. Вторую строчку также занимает фильм военной тематики «Семь верст до рассвета». Касса ленты составляет более 126 миллионов. В общей сложности во вторые майские российские кинотеатры показывают 4 военных фильма. Также в прокате идут «Литвяк» и фильм «Отец». Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2-1. В активе команды 65 очков в 29 матчах. Клуб на 2 очка опережает «Краснодар», который в рамках 29-го тура сыграет только завтра. Заключительный тур сезона состоится 17 мая, а суперфинал Кубка России намечен на 24 мая. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как девятки появились в ценах? И главное, как это влияет на поведение покупателей? Мы с вами привыкли покупать огурцы за 199 рублей 90 копеек или новый смартфон за 19 999. Но откуда же у продавцов такая любовь к девяткам? И занятных версий тут несколько. Первая – американская. Якобы однажды владелец издания Chicago Daily News снизил стоимость газеты до 1 цента, чтобы у горожан появилось больше 1-центовых монеток. И чтобы стимулировать обращение газеты, издатель предложил предпринимателям сделку. Он предоставляет им бесплатное рекламное место, а взамен они снижают цены на товары на 1 цент. В результате круглые ценники удлинились на число 99. Вторая версия. В 18 веке одна американская компания устроила масштабную распродажу тканей для привлечения внимания и использовала в рекламе длинные цены с девятками. И, наконец, третья версия. Неровными ценниками коммерсанты боролись с вороватыми продавцами. Она, кстати, и самая распространенная. Дело в том, что при округленной стоимости не нужно давать сдачу, открывать кассу и делать отметку о продаже. Серьезный соблазн – прикарманить выручку. А вот длинные цены избавляли от этого искушения. Как бы там ни было, данную находку стали использовать маркетологи. Исследования ученых показывают, что одинаковые товары по ценам с окончанием 99 и 00 покупают по-разному. Товары с магическими девятками берут на четверть чаще. Причем эффект был сильнее для импульсивных покупок и слабее для запланированных.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Медведка. Страшный враг ваших посадок. Рубеж. Непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Популярные музыкальные сервисы опубликовали хит-парады шашлычных и автомобильных песен. Организаторы ВК-фест представили вторую часть артистов 26-го года. Певица Ёлка решила дать бесплатный летний концерт в Екатеринбурге, а певец Григорий Лепс пообещал совершить 65-километровый пеший марафон. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всех приветствую. И рекомендую почаще заходить в раздел «Хит-парад» на сайт radio.rd.ru и проявлять активность, голосуя за или против, тем самым двигая вверх по десятке хитов любимые песни любимых артистов. Сделайте это уже сейчас, и через неделю национальная десятка может неузнаваемо преобразиться. Информацию о голосовании можно найти в нашем канале в мессенджере Max. Вводите ник «Радио RD» или пишите в строке браузера max.ru. /радио RD. Там и новости, и рубрики, и итоги хит-парада «Главные песни большой страны». И первый результат голосования минувшей недели прямо сейчас. Стас Михайлов, «Девочка-любовь» в десятке «Радио родных дорог».

0: Любимые песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Ёлка, не дождавшись приглашения на большие столичные фестивали, решила сделать ход конем и согласилась дать бесплатный концерт для жителей и гостей Екатеринбурга в рамках фестиваля «Движение». Об этом сообщает региональная пресса. Мероприятие состоится на главной сцене в историческом сквере 6 июня. А вообще фестиваль, объединяющий мотокультуру, музыку и спорт, будет проходить с 5 по 7 июня на нескольких разных площадках города Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Впервые в истории фестиваля, говорят, будет организован женский мотофорум. Среди других музыкантов в списке участников фестиваля указаны группы «Сова», «Потому что», «Пламенев», «Нагерс», «Тримакаси», «Пасадена», «Манго Буст» и другие. Но вернемся к хедлайнеру певицы Ёлка с хитом «Зодиак» в десятке радио родных дорог.
1: Девятый.

0: Классные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Столичный ВК-фест объявил на днях вторую волну артистов, участников концертов будущего лета. Стартует фестивальный тур в Казани 7 июня. В списке артистов Федук, Дима Масленников, Клава Кока, Татьяна Куртукова, Сироткин, Решат Тухватуллин, Дора и Зиверт. 4 и 5 июля в Петербурге выступят МОД, Клава Кока, Ева Власова, Федук, Артур Пирожков, а также всяческие блогеры, тиктокеры и начинающие артисты. Ну а в столице концерты состоятся 18 и 19 июля. В списке гостей Ева Польна, группа Айова, Пицца, Оджи Будда, Близкий, Джонни, Антоха МС и снова всякие блогеры, тиктокеры и персонажи, имена которых трудно прочитать и даже по внешнему виду их невозможно опознать. До сих пор неизвестно, примет ли участие в мероприятиях фестиваля дуэт Филатов и Кэрос. Но для тех, кто очень ждет его, композиция «Счастье» есть прямо сейчас в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярной музыке и о некогда популярных артистах, которых до сих пор помнят, слушают и любят. Сводный хор артистов 80-х, 90-х, 2000-х в третьей декаде мая устроит большой ретро-фестиваль в одном из новых концертных залов столицы. В списке гостей Татьяна Буланова и Кай Метов, Андрей Державин и Алена Апина, Шура и Сагдиана, Виктор Салтыков и Наталья Кулькина, Алексей Потехин и Сергей Рогожин, Светлана Лазарева и Вадим Казаченко, Михаил Муромов и Александр Айвазов, Алена Иванцова, Игорь Наджиев и Юрий Титов. Маловато в этом списке звезд 2000-х, не хватает, например, группы «Градусы», но ребята не спешат себя в ретро записывать и продолжают записывать новые песни. И вот, кстати, новинка «Будем жить» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: 50 главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Денис Майданов и актер Владимир Машков на минувшей неделе приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Аллее Российского театрального общества в подмосковном городе Руза. Мероприятие было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это старейшее творческое объединение страны, непрерывно действующее с 1876 года. Мероприятие прошло у памяти легендарному киногерою Мишке Карасю в городе Руза. Это место символически объединяет историю отечественного кинематографа и современные культурные традиции. Новая аллея, говорят, стала частью масштабной всероссийской акции, проходящей в разных регионах страны. Денис Майданов и его новая песня «Включая нашу» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный сервис «Звук» представил результаты опроса своих пользователей, в котором попытался выяснить, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. С классическим отдыхом, семейными посиделками и разговорами у костра чаще ассоциируется свинина. Ее респонденты связывают с шансоном и ностальгическими треками. Хитами шашлычных посиделок в этом году стали песни «Забирай меня скорее», группы «Руки вверх», «Седая ночь» Юры Шатунова, «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» и интернет-мем «Возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня» тиктокер по имени Токсис. Нет в этом шашлычном плейлисте уже лет 30 ни одного хита Владимира Преснякова, но зато его новинка есть в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
4: Хит-парад. Главные песни большой страны.
5: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут об артистах легендарных и новых звездах эстрады, в репертуаре которых пока что только одна популярная песня за всю их карьеру. А корона такая, будто 100 хитов за год записали. Певица Любовь Успенская на днях заявила о своем негативном отношении к Люсе Чеботиной. «Раздражает, дико терпеть не могу», написала она в комментариях, когда ее спросили о любимой песне Люси Чеботиной. За последнюю тут же заступила ее мама и менеджер, но сама Люся тоже решила ответить, мол, «не на ту напали, пытаясь затравить меня, вы только мотивируете меня становиться лучшей версией себя», написала она. На что и припомнили множество нелестных выражений как о коллегах по российской индустрии, так и о звездах мирового масштаба. Не сыплет лишним негативом по поводу коллег тиктокер Анатолий Цой, поэтому его новая песня в десятке радио родных дорог.
6: Четвертое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис «Кион.Музыка» на днях провел несколько опросов, и один из них посвящался радиостанциям, которые слушают пользователи сервиса. Результаты опубликовали в День радио 7 мая, и благодаря вам, наши дорогие слушатели, радио «Родных дорог» попало в пятерку самых популярных радиостанций страны. Огромное вам спасибо, друзья, товарищи. Не забывайте, что слушать наш эфир можно не только на радиоприемниках, и в умных колонках, но и в музыкальном сервисе «Кион.Музыка» в разделе радиостанций. И еще один опрос на минувшей неделе провел этот сервис, стремясь узнать, что чаще всего его пользователи слушают за рулем. Абсолютным хитом среди песен на автомобильную тематику стало «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского. Его выбрали 37% респондентов. Кто еще попал в этот список, узнаем через 3 минуты. А пока музыкальная пауза. Группа «Тестостерон» в десятки радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Возвращаемся, друзья, к исследованию музыкального сервиса «Кион-музыка», которое посвящено любимым песням автомобилистов. С точки зрения музыкальных предпочтений лидирует поп-музыка, это 46%. На втором месте шансон, его выбирают 29%. Далее идут рок, 26%, рэп и хип-хоп, 19%. В списке любимых артистов-водителей «Руки вверх», Михаил Круг, группа «Король и Шут». Ну и обещанный топ-5 песен на автомобильную тематику. «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского, «Черный бумер» рэпера Сереги, «Вишневая девятка» группа «Комбинация», «Трасса Е-95» группы «Алиса» и хит Игоря Николаева Наташи Королевой «Такси, такси». Вполне возможно, лет через 10 в этот список обязательно попадет и Женя Трофимов с какой-нибудь своей песней. Ну а сегодня его композиция «Вторая весна» в десятке радио «Родных дорог».
1: Второй.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Григорий Лепс поделился своими спортивными достижениями и рассказал о дальнейших планах на этот счет. В свои 63 года артист увлекается длительной ходьбой и теперь готов ставить новые личные рекорды, пишет светская пресса. В возрасте 62 лет он совершил пеший марш-бросок на 62 километра. Ему понравилось, и к 65-летнему юбилею через пару лет он надеется повторить пеший марафон, но уже с дистанции 65 километров. Желаем Григорию Лепсу здоровья и поздравляем, ведь его новая песня «Шутка», записанная с певцом Акмалем, сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Друзья, голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске радио «Родных дорог» или вводите ник «Радио РД» или пишите в строке браузера max.ru/RadioRD. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся, и далее в нашем эфире только хиты. Первый

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз-14». 1994 год.
2: Группа «Божья коровка». «Гранитный камушек».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: В городе Приозерск установлен единственный в России памятник Маугли.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.
7: Радио родных дорог.
8: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: большой страны. Звезды радио родных дорог.
1: Приятное обстоятельство.

0: Москве полночь.
1: Вы слушаете главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, вы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Роса. Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.